0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams. And all dreams carry a message.
1: Радио Брест.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся, реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Наша музыка.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Мало кто знает, что в Бресте есть почтовая лавка. Здесь можно проследить основные этапы развития почтовой связи Брещины, познакомиться с представленными экспонатами одежды сотрудников почты разного периода. Лавка находится в здании отделения почтовой связи номер 10 по адресу Машерова, 32. Почтовая лавка имеет свою уникальность. С целью воссоздания объекта почтовой связи 60-80-х годов 20 века был спроектирован дизайн интерьера и стиль исполнения, которые навевают приятные воспоминания обслуживания в отделении почтовой связи того времени. Зал почтовой лавки разделен на две зоны. В первом просторном зале установлен почтовый барьер для работы оператора связи того времени и стенд, исполненный под старину с почтовыми карточками различных тематик. Все это дает возможность окунуться в мир филателии, перенестись мысленно в другие города и попасть в захватывающее путешествие. При входе во второй зал сразу ощущаешь себя в уютной сувенирной лавке. На полках представлена сувенирная подарочная продукция с символикой города Бреста. Здесь каждый сможет порадовать себя памятными покупками и найти подарок на любой вкус. В центре зала расположился стеклянный куб, где представлены коллекционные наборы марок, а также многочисленные филателистические принадлежности. Изюминкой почтовой лавки стала зона для любителей ручного письма, стилизованная под старину. Здесь, расположившись за деревянным столиком, взяв в руки перо с чернилами, каждый может передать свое настроение и чувство близкому человеку, написав приятные строки от руки. На стенах почтовой лавки представлены исторические фотоснимки Бреста периода 60-80-х годов 20 века, смотря на которые невольно пытаешься представить уклад жизни брестчан тех лет.
0: Брест аудиогид.
2: Радио Брест.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с профессиональным праздником – Днем пожарной службы. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Профессию пожарного спасателя выбирают люди смелые и решительные, выбирают сердцем, потому что эта служба требует особой преданности, исключительного мужества и связана с противостоянием стихии и готовностью в любую секунду рисковать собой ради спасения других. Она также предполагает большой ежедневный труд и постоянные изнурительные тренировки. Как и особое пожарное братство, которое рождается и крепнет в опасных, по сути, боевых условиях выполнения служебных задач, когда один за всех и все за одного, отметил глава государства. Белстат обновил статистику по средним зарплатам за июнь 2026 года. В целом по стране показатель достиг 3104 рублей до вычета налогов и взносов. Брестская область в общереспубликанском рейтинге прочно закрепилась в середине списка. Средняя зарплата в первом регионе составляет почти 2750 рублей.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В связи с проведением массовых мероприятий, посвященных 82-й годовщине освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков и Дню города, скорректирована работа городского общественного транспорта. Сегодня в 23:25, после завершения праздничного фейерверка, для развоза пассажиров будут организованы дополнительные автобусные рейсы от остановочных пунктов «Завод», «Беларусьбанк», «ЦМТ». Также от этих остановок отправятся несколько дополнительных троллейбусных рейсов. Актуальное расписание можно уточнить на официальном сайте Брестгортранса. Брест будет отмечать 1007-летие по 28 июля в программе десятки концертов, выставок и спортплощадок. В УВД Брестского облисполкома напомнили, что на основные площадки будут пускать только через КПП с ручными металлоискателями. Пьяных к местам праздника не допустят. Если увидите бесхозные вещи или что-то подозрительное, сразу звоните 102, подходите к ближайшему наряду или пишите в чат-бот МВД, мы всегда рядом. В связи с празднованием Дня города Берестия 2026 в Бресте сегодня закрыто движение транспортных средств на всех въездах к Ледовому дворцу. Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: за фейками.
1: Чат GPT стал ссылаться на мошеннические сайты. Исследования показали, что алгоритмы искусственного интеллекта уже не единожды предлагали покупателям фишинговые страницы и фейковые товары с баснословными скидками. Специалисты упоминают так называемый метод отравления данных, когда массовые фальшивые отзывы и поддельные сведения искажают обработку и сортировку информации. С вами Лена Дамиева, «Охота за фейками». Нейросеть не видит обмана, а вы можете его распознать. «Квартира-призрак» – такое зловещее название носит одна из схем фейковой аренды жилья. И очень часто на эту удочку попадается даже тот, кто не верит в сверхъестественное. 20-летний брещанин умудрился 16 раз сдать жилплощадь своей девушке без ее ведома. При этом ни один из потенциальных арендаторов так и не переступил порог квартиры. Как только любимая уезжала по делам, парень смахивал слезы прощания и садился писать объявление, мол, так и так, прекрасные апартаменты, удобное место расположения, выгодная цена и обязательная предоплата. Каждый раз он обещал клиентам, что квартира вот-вот освободится. Самым нетерпеливым возвращал деньги и сразу же искал новых жертв. Залоги для бронирования превратились в неплохой доход. В общей сложности молодой человек прикарманил почти $5000. Сейчас предприимчивый арендодатель находится под стражей и ждет суда. Вполне возможно, что в ближайшем будущем его ждут очень скромные квадратные метры с решетками на окнах. Пока одни аферисты разводят взрослых и хвастаются, что это было так же просто, как конфетку у ребенка отобрать, другие действительно фактически грабят детей. Вот только забирают у них не сладкое, а деньги родителей. По одной и той же схеме мошенники обманули 9-летнюю школьницу из Бреста и 10-летнюю минчанку. Девочкам позвонили от имени мобильного оператора и, убедившись, что родителей дома нет, предложили важное и ответственное взрослое дело – продлить договор на оказание услуг. Аферисты услышали все, что нужно – код из СМС, имя и даже дату рождения. После чего запугать детей не составило труда. Достаточно было произнести строгим голосом слова «незаконные операции» и «уголовная ответственность». Чтобы не попасть в детский дом и спасти родителей от тюрьмы, девочки безропотно согласились задекларировать семейные сбережения. Одна передала курьеру более $10000, другая – $40000. Не буду читать нотации родителям, просто напомню о том, что дети вообще не должны знать, где хранятся семейные накопления. И вот вам совместное задание на лето. Учитесь автоматически прерывать разговор после фразы «назовите код», а в идеале вообще игнорировать звонки с незнакомых номеров. На маркетплейсах стали появляться необычные товары. Мини-нефтеперерабатывающие заводы для самостоятельной сборки в домашних условиях. Предполагается, что, собрав такой набор, вы получите собственный агрегат для производства топлива. Отзывы восторженные, мол, собрал за выходные, работает. Теперь соседи первыми здороваются. Реклама разлетелась по всем соцсетям, вот только желающие так и не смогли заказать чудесный мини-завод. Товар оказался фейком, а его карточка была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. Однако продавцы об этом честно предупредили. После описания комплектации мелким шрифтом под звездочкой указано: товар носит шутливый характер. С вами была Елена Дамиева. Улыбнитесь, но помните, реальное мошенничество легкомыслия не прощает.
0: «Охота за фейками».

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай».
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
7: на сайте «Бутикавто.бай».
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
9: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс! Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль! Больше покупок, больше шансов! Белтелекомшоп! Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
10: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сотрудников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Брещины с профессиональным праздником Днем пожарной службы поздравляет руководство области. Работники МЧС Брестской области ежедневно доказывают свою верность долгу. Приумножая славные традиции прошлых поколений, вы надежно обеспечиваете безопасность жителей нашего региона. И самое главное, спасаете человеческие жизни, говорится в поздравлении. Особые слова признательности выражаем ветеранам пожарной службы, чьи бесценные опыт, мудрость и преданность делу служат достойным примером для молодых сотрудников. У Бреста появился новый город-побратим Хоргос Китайской Народной Республики. Соглашение о побратимских связях подписано сегодня в горисполкоме. Там проходит официальный прием главы города делегации, прибывших поздравить Брест. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Магирам Алиев, приехавший поздравить брещан, рассказал на встрече о том, что готовится пакет документов для оформления соглашения о дружбе и сотрудничестве белорусского Бреста и азербайджанского Нахичевана. На берегу водохранилища «Остров» в Ляховичском районе проходит главное молодежное событие этого лета – 12-й областной лагерь-форум работающей молодежи «Прибужье-2026». В нем принимает участие 19 команд, победителей городских и районных отборочных туров. Всего более 400 человек – активная, спортивная и креативная молодежь. Впереди у участников форума два насыщенных дня. Главной интригой лагерь-форума станет формирование сборной команды, которая будет представлять Брещину на республиканском спортивном фестивале работающей молодежи «Олимпия-2026».
0: Новости.
1: Брест к своему 1007-летию получил эксклюзивный подарок – самый большой в Беларуси платок, передают Белта. Случилось это во время 5-го фестиваля моды и стиля «Лукбук». Его кульминацией стало вечернее дефиле на фонтане на пешеходной улице Советской. Полотно размером 8 на 8 метров выполнено из искусственного шелка в теплых оттенках. На нем изображены силуэты архитектурных достопримечательностей Бреста. Памятник тысячелетию города, Холмские ворота Брестской крепости, шпиль железнодорожного вокзала, здание Брестского академического театра драмы, стилизованные фонари, финальный штрих – парящие аисты и надпись «Любимый Брест». Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
4: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Жабинковский район первым в Брестской области завершил уборку озимого рапса. Все 8 сельскохозяйственных организаций района обеспечили результат выше уровня прошлого года, пишет телеграм-канал райисполкома. В нынешнем сезоне рапс убран с площади более 3200 гектаров. Валовой сбор составил 10,3 тонны. Средняя урожайность достигла 32,5 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году средняя урожайность составляла 25,8 центнера с гектара. Ивацевичский опытный лесхоз увеличит выращивание саженцев с закрытой корневой системой до 5 миллионов в год. Лесхоз запускает масштабное расширение тепличного комплекса, чтобы удовлетворить растущие потребности лесного хозяйства в качественном посадочном материале, сообщает СБ «Беларусь сегодня». Планируется к 4 существующим теплицам, в которых выращивает лесопосадочный материал с закрытой корневой системой, ввести в эксплуатацию еще 4 теплицы и увеличить выпуск такого лесопосадочного материала с 3 до почти 5 миллионов штук в год. Брест на 2 дня станет фэшн-столицей Беларуси. Сегодня продолжается 5-й фестиваль моды и стиля «Лукбук». На улице Гоголя развернулся модный маркет. Там представлены брестские бренды, предприятия из Кобрина, Барановичей. Покупателям предлагают одежду и обувь, аксессуары, текстиль. Можно приобрести изделия ремесленников. Сегодня масштабы фестиваля «Лукбук» значительно увеличились и вышли далеко за пределы города и страны. Это не просто красивое шоу, а возможность с гордостью продемонстрировать наш промышленный и творческий потенциал, подчеркнул председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Национальном парке Беловежская пуща ученые нашли загадочный гриб-паразит, сообщает Белта со ссылкой на научный отдел нацпарка. В самом сердце Беловежской пущи научные сотрудники впервые за всю историю наблюдений обнаружили удивительный и загадочный гриб-паразит из рода сизигоспора. Грибы этого рода специализируются на зомбировании других грибов, перехватывая контроль над их клетками и превращая их тела в причудливые мозговидные наросты. Ранее данный род в Национальном парке никогда не регистрировался, обратили внимание в научном отделе. Чтобы выяснить, какой именно из нескольких видов обосновался в Беловежской пуще, гриболюбивое или другой более редкий и неизвестный науке вид, ученым предстоит провести микроскопические и генетические анализы, подчеркнули в нацпарке. И последнее. В период праздников в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» вечернее и ночное время будет работать декоративно-художественная подсветка сегодня и 28 июля с 22 до 24. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Декабрьские продажи Xiaomi 18, бронированный кнопочник от Nokia, а также свежий инсайт о предстоящих планах Sony. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Похоже, что в офисах Xiaomi решили, что ждать весну следующего года – это слишком долго. Если верить инсайдеру мистеру Брару, флагманская линейка Xiaomi 18 готовится к десанту на рынок уже в декабре этого года. Индия станет первой площадкой, но эхо этого релиза мы наверняка услышим по всему миру. Самое любопытное – это кадровая перестановка в модельном ряду. Xiaomi, судя по всему, отправляет в отставку линейку Ultra. Ей на смену приходит Xiaomi 18 Pro Max. Звучит как заявка на абсолютно. Абсолютное доминирование, не так ли? А чтобы мы не сомневались, в амбициях новинки ходят слухи о двух камерах по 200 мегапикселей каждая. Кажется, борьба за звание короля мобильной фотографии переходит в стадию тяжелой артиллерии.
0: Точка сборки.
1: Пока все гонятся за гибкими экранами, Nokia продолжает делать ставку на надежность. Итак, встречайте, модель Nokia 300 4G Powerbank. Кнопочный девайс, который не боится ни воды, ни пыли. Но главная фишка даже не в этом, а в его фонарике. По словам производителя, он светит в два раза ярче, чем у iPhone 17 Pro. Это идеальный второй телефон для походов или жизни в ритме нон-стоп. Батарея на 3700 мАч позволяет забыть о розетке на 44 дня. Разумеется, при не самом активном пользовании. А если ваш основной смартфон сдулся, Nokia всегда готов поделиться энергией через двусторонний USB-C кабель. Цена вопроса на старте около $32. В общем, просто брутально практично.
0: Точка сборки.
1: И напоследок, главная загадка индустрии. Журналисты The Verge, проанализировав интервью босса Sony Хидэяки Нисина, пришли к интригующему выводу. PlayStation 6 может отказаться от формата стационарной консоли. Нисина постоянно говорит о том, что гейминг должен выйти за пределы гостиной и стать бесшумным опытом. Отказ от дисководов в текущих моделях был лишь первым звоночком. Ведь портативные консоли они не нужны. Sony боится ловушки. Делать сверхмощное железо, которое будет стоить дороже, чем готов заплатить массовый игрок, компания не хочет. Возможно, в будущем мы получим уникальное портативное устройство, которое не просто заменяет консоль, а создает новую категорию развлечения. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. 15 днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. На набережной Франциска Скорины в Бресте сегодня основная программа международных соревнований «Брестский рубеж» в дисциплине «Сильнейший спасатель пожарный». В состязаниях принимает участие 9 команд из Беларуси и России, около 70 человек. Участники в полном боевом снаряжении преодолевают сложную дистанцию, включающую подъем на учебную башню, работу с рукавной линией, силовой тренажер и спасение пострадавшего. Организаторы отмечают, что «Брестский рубеж» проводится в Бресте уже в третий раз и неизменно привлекает большое количество зрителей. Главная площадка праздника «Берестия-2026» развернута сегодня у Дворца водных видов спорта. Гостей ожидают игры, интерактивы, ярмарка, фудкорт, музейные выставки. В эти минуты проходит показательное выступление мотокаскадеров. В 16.30 начнется пенная дискотека. В 17.30 – концертная программа Игоря Пашечка и флет-квартет. Специальным гостем праздника станет популярная исполнительница Мари Краймбрери. Зрители ожидают яркое музыкальное шоу, в программе которого прозвучат лучшие хиты артистки. Кульминацией дня станет фейерверк в 23 часа. Каменец отмечает свое 750-летие. В рамках празднования сегодня у стен Каменецкой башни можно было соприкоснуться с эпохой Средневековья и его культурой. На площади городского дома культуры Каменца работает детский парк развлечений с аттракционами, торговыми точками, крафтовыми, семейными играми, интерактивными, развлекательными программами. В эти минуты начинается военно-историческая реконструкция рождения и становления Каменца. На протяжении часа артисты отразят все грани исторического пути города вплоть до наших дней. Продолжится праздник торжественной церемонии, во время которой в том числе объявят имя почетного гражданина Каменецкого района. Гостей ожидает большой концерт, проекционное шоу на стенах Каменецкой башни, фейерверк и дискотека.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. За попытку незаконного вывоза из Беларуси крупной партии старинных банкнот 37-летний белорус будет привлечен к административной ответственности. Нарушение выявлено брестскими таможенниками в пункте пропуска Брест. Гражданин следовал в Польшу в качестве водителя рейсового автобуса с сообщением Брест-Варшава. При устном опросе он заявил, что не имеет при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако при осмотре личных вещей таможенники обнаружили в рюкзаке мужчины картонную коробку, в которой находились 138 государственных кредитных билетов различных номиналов и годов выпуска. Таможенный эксперт установил, что 136 из направленных на исследование денежных знаков относятся к категории культурных ценностей, поскольку они были созданы более 100 лет назад. Стоимость коллекции составила порядка 1500 рублей. Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Радио Брест. Брест.
1: С тобой, если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовые кресла из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. 15 днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Мария Демчук, добрый день. В Жабинковском районе чествовали первого водителя-тысячника уборочной компании Андрея Рудкевича, водителя открытого акционерного общества «Репичи», который первым в районе перевез 1000 тонн зерна нового урожая. Андрей также стал первым молодым водителем в районе, достигшим такого результата в этом сезоне. Трудовому коллективу сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агроазиаты» представлен новый руководитель. Директором назначен Никита Кузьмич. Официальное представление трудовому коллективу провели председатель районного исполнительного комитета Андрей Кузьмич и генеральный директор Брестского мясокомбината Павел Буховецкий. «Агроазиаты» является одним из лучших предприятий по уровню своей материально-технической базы. В рамках празднования Дня города и Дня освобождения Жабинковского района от немецко-фашистских захватчиков состоялось шествие маленьких жабинковцев вместе с родителями. В день рождения города состоялись также торжественный проезд колонны спецтехники, шествие трудовых коллективов и жителей Жабинковского района. За многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма, значительный личный вклад в развитие экономики Жабинковского района, активную жизненную позицию, звание почетный гражданин Жабинковского района присвоено бывшему главному технологу Жабинковского сахарного завода, несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей Надежде Борисовне Шестак.
0: Новости.
3: В городе-спутнике Жабинка в день города прошел второй турнир по перетягиванию каната на кубок председателя Жабинковского райисполкома. В этом году за звание сильнейших и переходящий кубок боролись 12 команд. Кубок председателя Жабинковского райисполкома в итоге завоевала команда Жабинковского ДРСУ номер 103. Серебро досталось сахарному заводу, а третье бронзовое место заняла команда «Белкорм». Победители команда Жабинковского ДРСУ номер 103 продолжили традицию турнира, завязали ленточку на канат с наименованием своей команды. В Жабинке на одной из городских площадок прошел яркий и зрелищный молодежный конкурс «Автоледи-2026». Четыре смелые и талантливые представительницы прекрасного пола доказали, что управлять автомобилем можно не только умело, но и стильно. Девушки продемонстрировали виртуозное вождение, знание правил дорожного движения и креативность. По итогам конкурса первое место заняла инженер-программист открытого акционерного общества «Жабинковский комбикормовый завод» Елена Коверец. 21 июля в храме святителя Кирилла Туровского в городе-спутнике Жабинка состоялось праздничное богослужение. Торжество было приурочено сразу к трем значимым датам – дню явления Казанской иконы Божией Матери, первой годовщине великого освящения храма и 82-й годовщине освобождения Жабинковского района от немецко-фашистских захватчиков. Божественную литургию возглавил секретарь Брестского епархиального управления благочинной церквей Жабинковского округа протоиерей Сергей Петрусевич, который также является настоятелем храма. С новостями Жабинковского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
3: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15, 12 днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. 15, днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

для меня. Появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Несмотря на долгую историю существования, здание на проспекте Машерова, 32, своих почтовых функций не меняло. Здесь и сегодня располагается брестский филиал предприятия почтовой связи «Белпочта». Когда в начале 19 века город Брест перенесли на несколько километров восточнее из-за строительства крепости, одной из первых построек тогда и стала почтовая станция. Огромнейший комплекс, где была и гостиница, и место, где жил станционный смотритель, отдыхали ямщики и лошади. Сохранились записи о почтовой станции в Бресте. В работе белорусского писателя и этнографа Павла Шпилевского, датируемый 1858 годом. Он писал: «Возле почтовой площади здания были каменные, во вкусе новейшей архитектуры, довольно изящные и большие, а некоторые даже громадные по отношению к провинции. Почта и почтовый переулок – типичный образец губернской застройки в Российской империи середины XIX века. В то время город был одноэтажный, и военные не разрешали строить ничего выше, за редким исключением из военных соображений. В тот период здание почты было местом притяжения. Путешественники, которые ехали из Варшавы в Москву или в обратном направлении, проходили исключительно через эту почтовую станцию. В 1862 году в штате Брестской почтовой конторы состояли 29 человек. Весной 1901 года Брест сильно пострадал от очередного пожара. Огонь повредил почтово-телеграфную контору, гостиный двор, многочисленные каменные деревянные дома вдоль улицы Шоссейной, сейчас проспект Машерова. Почтовый комплекс отремонтировали, однако его первоначальный вид был утерян. Историческое здание на проспекте Машерова реставрировалось несколько раз. Сегодня здесь находится брестский филиал республиканского унитарного предприятия «Белпочта». Помимо зала почтовых операций, здесь размещаются почтовая лавка, стилизованная под интерьер отделения связи 60-х годов прошлого века. Здесь же открылся и музей истории развития почтовой связи Брещины, который стал новой точкой туристического маршрута города.
0: Брест аудиогид. Поехали! Наша музыка.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. 15 днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Декабрьские продажи Xiaomi 18, бронированный кнопочник от Nokia, а также свежий инсайт о предстоящих планах Sony. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Похоже, что в офисах Xiaomi решили, что ждать весну следующего года – это слишком долго. Если верить инсайдеру мистеру Брару, флагманская линейка Xiaomi 18 готовится к десанту на рынок уже в декабре этого года. Индия станет первой площадкой, но эхо этого релиза мы наверняка услышим по всему миру. Самое любопытное – это кадровая перестановка в модельном ряду. Xiaomi, судя по всему, отправляет в отставку линейку Ultra. Ей на смену приходит Xiaomi 18 Pro Max. Звучит как заявка на абсолютно абсолютное доминирование, не так ли? А чтобы мы не сомневались, в амбициях новинки ходят слухи о двух камерах по 200 мегапикселей каждая. Кажется, борьба за звание короля мобильной фотографии переходит в стадию тяжелой артиллерии.
0: Точка сборки.
1: Пока все гонятся за гибкими экранами, Nokia продолжает делать ставку на надежность. Итак, встречайте модель Nokia 300 4G Powerbank. Кнопочный девайс, который не боится ни воды, ни пыли. Но главная фишка даже не в этом, а в его фонарике. По словам производителя, он светит в два раза ярче, чем у iPhone 17 Pro. Это идеальный второй телефон для походов или жизни в ритме нон-стоп. Батарея на 3700 мАч позволяет забыть о розетке на 44 дня. Разумеется, при не самом активном пользовании. А если ваш основной смартфон сдулся, Nokia всегда готов поделиться энергией через двусторонний USB-C кабель. Цена вопроса на старте около $32. В общем, просто, брутально, практично.
0: Точка сборки.
1: И напоследок, главная загадка индустрии. Журналисты The Verge, проанализировав интервью босса Sony Хидео Кинесина, пришли к интригующему выводу. PlayStation 6 может отказаться от формата стационарной консоли. Кинесина постоянно говорит о том, что гейминг должен выйти за пределы гостиной и стать бесшумным опытом. Отказ от дисководов в текущих моделях был лишь первым звоночком. Ведь портативные консоли они не нужны. Sony боится ловушки. Делать сверхмощное железо, которое будет стоить дороже, чем готов заплатить массовый игрок, компания не хочет. Возможно, в будущем мы получим уникальное портативное устройство, которое не просто заменяет консоль, а создает новую категорию развлечения. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. 15 днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. 15 днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. От DJ First Line.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15

и тепла днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, по западу до 15 тепла, днем плюс 25-30. В Барановичах ночью 10-12, днем 26-28, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
5: Знай наших.

Брест.

0: Салипа.
1: Наши песни.
2: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.